사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Руководство армии обороны Израиля выступило с жестким предупреждением во время инспекции укрепрайона на хребте Бафор в Южном Ливане. Начальник генштаба Яль Замир заявил, что израильские силы полностью контролируют ключевые наземные позиции и разветвленную сеть подземных туннелей, которые годами создавались при финансовой поддержке и координации иранской стороны. Глава генштаба подчеркнул, что ливанская армия обязана выполнять условия исторического соглашения и полностью зачистить регион. Было отмечено, что силы 36-й дивизии, форсировавшие реку Литании, нанесли противнику сокрушительное поражение, оставив его истощенным. По словам Яля Замира, израильские военные остаются в полной боевой готовности и незамедлительно перейдут в стремительное наступление в случае любого нарушения режима прекращения огня, сказал Яль Замир. В рамках соглашения с Ливаном армия обороны Израиля планирует передать территории на юге Ливана под контроль ливанской армии. Сообщается, что уже в ближайшие дни Цааль передаст контроль над двумя районами на юге Ливана. В Израиле требуют, чтобы ливанская армия немедленно разместилась в передаваемых районах, чтобы предотвратить возвращение Хизбаллы на эти территории. В это же время Израиль заявляет, что продолжит действовать против любых угроз безопасности, которые могут возникнуть в этом регионе. Серьезные разрушения на одном из ключевых ядерных объектов Исламской Республики подтверждаются новыми данными космической разведки. Спутниковые снимки, опубликованные в сети, фиксируют, что центральные входы в подземные туннели технологического центра в Исфахане остаются полностью заблокированными тоннами грунта. Напомню, что данные повреждения стали результатом серии масштабных авиаударов ВВС Израиля и совместной американо-израильской операции «Полуночный молот», проведенной летом прошлого года. По оценкам профильных экспертов, руководство Исламской Республики приняло решение намеренно засыпать все ключевые шахты землей в начале текущего года. Подобный шаг рассматривается как экстренная мера обороны для защиты подземных арсеналов с обогащенным ураном от возможных повторных атак и предотвращения утечки стратегических материалов. Напомню, что компания «Ракевет Израиль» объявила масштабной модернизации путей в центральных районах страны, из-за чего в конце недели серьезно изменится график движения поездов. Проведение важнейших ремонтных работ запланировано с четверга по субботу, с 9 по 11 июля, в период минимального летнего спроса на поездки. В эти дни прямое регулярное сообщение между Лодом и Тель-Авивом будет полностью приостановлено, а две промежуточные станции закроются. Пассажирам, планирующим поездку между южными, центральными и северными городами, придется использовать пересадки, так как большинство ключевых маршрутов в эти дни будут работать по сокращенному графику. В качестве альтернативы железнодорожники организуют бесплатные подвозки. Будет запущен прямой поезд-шаттл между Лодом и Тель-Авивом, а также усилят регулярные автобусные рейсы. Движение в полном объеме возобновится в воскресенье 12 июля. Точные изменения по конкретным направлениям пассажирам рекомендуется заранее проверять на официальном сайте «Ракевет Израиль». И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют

Переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Уже более 60 лет Израиль пытается вернуть домой одного человека. За это время удалось найти его письма, фотографии, документы и личные вещи. Но не его самого. Этого человека звали Эли Коэн. Под именем Камель Амин Таабет он несколько лет жил в Сирии и сумел войти в ближайшее окружение политической и военной элиты страны. Ему настолько доверяли, что начали предлагать государственные должности. Благодаря ему Израиль получал сведения, которые невозможно было добыть никаким другим способом. В январе 1965 года Эли Коэна разоблачили, а через несколько месяцев публично казнили в Дамаске. Все эти годы Израиль не прекращал попыток узнать, где он похоронен. И только в прошлом году в результате секретной операции удалось вернуть из Сирии около 2500 документов и личных вещей Эли Коэна. Среди них были письма семье, фотографии, ключи от квартиры, поддельные документы и даже его завещание. Но место его захоронения до сих пор остается неизвестным. Поэтому история Эли Коэна для Израиля еще не закончилась. Она закончится только тогда, когда человек, который так преданно служил своей стране и столько для нее сделал, наконец вернется домой.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Музыка 106.4 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите

0: получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Руководство армии обороны Израиля выступило с жестким предупреждением во время инспекции укрепрайона на хребте Бафор в Южном Ливане. Начальник генштаба Яль Замир заявил, что израильские силы полностью контролируют ключевые наземные позиции и разветвленную сеть подземных туннелей, которые годами создавались при финансовой поддержке и координации иранской стороны. Глава генштаба подчеркнул, что ливанская армия обязана выполнять условия исторического соглашения и полностью зачистить регион. Было отмечено, что силы 36-й дивизии, форсировавшие реку Литании, нанесли противнику сокрушительное поражение, оставив его истощенным. По словам Эйяля Замира, израильские военные остаются в полной боевой готовности и незамедлительно перейдут в стремительное наступление в случае любого нарушения режима прекращения огня, сказал Эйяль Замир. В рамках соглашения с Ливаном армия обороны Израиля планирует передать территории на юге Ливана под контроль ливанской армии. Сообщается, что уже в ближайшие дни ЦАЛЬ передаст контроль над двумя районами на юге Ливана. В Израиле требуют, чтобы ливанская армия немедленно разместилась в передаваемых районах, чтобы предотвратить возвращение Хизбаллы на эти территории. В это же время Израиль заявляет, что продолжит действовать против любых угроз безопасности, которые могут возникнуть в этом регионе. Серьезные разрушения на одном из ключевых ядерных объектов Исламской Республики подтверждаются новыми данными космической разведки. Спутниковые снимки, опубликованные в сети, фиксируют, что центральные входы в подземные туннели технологического центра в Исфахане остаются полностью заблокированными тоннами грунта. Напомню, что данные повреждения стали результатом серии масштабных авиаударов ВВС Израиля и совместной американо-израильской операции «Полуночный молот», проведенной летом прошлого года. По оценкам профильных экспертов, руководство Исламской Республики приняло решение намеренно засыпать все ключевые шахты землей в начале текущего года. Подобный шаг рассматривается как экстренная мера обороны для защиты подземных арсеналов с обогащенным ураном от возможных повторных атак и предотвращения утечки стратегических материалов. Напомню, что компания «Ракевет Исраэль» объявила масштабной модернизации путей в центральных районах страны, из-за чего в конце недели серьезно изменится график движения поездов. Проведение важнейших ремонтных работ запланировано с четверга по субботу, с 9 по 11 июля, в период минимального летнего спроса на поездки. В эти дни прямое регулярное сообщение между Лодом и Тель-Авивом будет полностью приостановлено, а две промежуточные станции закроются. Пассажирам, планирующим поездку между южными, центральными и северными городами, придется использовать пересадки, так как большинство ключевых маршрутов в эти дни будут работать по сокращенному графику. В качестве альтернативы железнодорожники организуют бесплатные подвозки. Будет запущен прямой поезд-шаттл между Лодом и Тель-Авивом, а также усилят регулярные автобусные рейсы. Движение в полном объеме возобновится в воскресенье 12 июля. Точные изменения по конкретным направлениям пассажирам рекомендуется заранее проверять на официальном сайте Ракевет Исраэль. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: С Маном хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В июле 1976 года больше 100 израильтян и евреев оказались в заложниках почти в 4000 километрах от дома. Захваченный террористами самолет приземлился в аэропорту Энтебе.

Уганде. Мир готовился к переговорам. Израиль готовился к спасательной операции. Через несколько дней террористы отпустили большинство пассажиров, но израильтян и евреев оставили в плену. Именно тогда в Иерусалиме приняли решение, которое многим казалось невозможным – отправить спецподразделение через половину Африки, чтобы вернуть своих граждан домой. Подготовка операции шла в строжайшей тайне. Для первых минут штурма бойцы даже доставили в Уганду черный «Мерседес» и автомобили сопровождения, рассчитывая выдать их за президентский кортеж Иди Амина. Но уже на месте выяснилось, что угандийский лидер пересел на белый «Мерседес», и действовать пришлось почти без эффекта неожиданности. Несмотря на огромный риск, операция позволила освободить почти всех заложников. Единственным погибшим израильским военнослужащим стал командир штурмовой группы Йонатан Нетаньягу. Трое заложников погибли во время штурма. А еще одна заложница, остававшаяся в больнице Кампалы, позже была убита по приказу режима Иди Амина. В этом году операции Интебе исполняется 50 лет. С тех пор она стала не только одной из самых известных операций спецназа в мировой истории. Для многих израильтян это прежде всего напоминание о принципе, который появился задолго до наших дней. Если есть шанс вернуть своих домой, то за них будут бороться, даже если придется лететь через полмира. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац категорически отвергает возможность полного вывода подразделений Цаля из созданной зоны безопасности в Южном Ливане, несмотря на растущее международное давление. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ключевая задача армии остается неизменной – обеспечение безопасности северных населенных пунктов Израиля и полная ликвидация террористической инфраструктуры, включая и подземные туннели и наземные позиции. Исраэль Кац особо отметил, что защита жизни израильских граждан и военнослужащих является абсолютным приоритетом и превалирует над любыми другими соображениями. Армия продолжит активные действия за пределами границы для нейтрализации угроз, игнорируя попытки внешнего давления, в том числе

В числе и со стороны руководства Исламской Республики. Напомню, что по последним данным, Цаль все же уйдет с некоторых районов Ливана и передаст их ливанской армии. Новый виток дипломатической напряженности разгорается между Анкарой и Иерусалимом после серии новых резких заявлений турецкого лидера. Раджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана обрушился с критикой на израильское руководство, обвинив его в попытках, цитирую, «продлить региональные конфликты ради политического выживания». Конец цитаты. По словам турецкого президента, Иерусалим не оставляет в покое Ливан и Сирию, продолжая при этом военные действия в секторе Газа. Далее цитирую, «нельзя допустить, чтобы нынешнее правительство, которое пристрастилось к войне, снова окутала наш регион запахом пороха и крови», заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции в Стамбуле с премьер-министром Пакистана. В ответ на эти выпады, а также на прозвучавшие ранее призывы турецких чиновников освободить Иерусалим, премьер-министр Бенямин Нетаньяху призвал Эрдогана успокоиться. Напомню, что министр внутренних дел Турции в прошлом месяце призвал свою страну освободить Иерусалим. Эксперты же отмечают, что риторика Анкары достигла беспрецедентного агрессивного уровня, фактически перечеркивая попытки нормализации отношений между государствами. Министр транспорта Израиля Мири Регев раскрыла детали оборонной политики еврейского государства. Она подтвердила, что еще в начале конфликта с иранской стороной Израиль развернул в Объединенных Арабских Эмиратах батарею «Железный купол». Этот шаг был продиктован критической угрозой баллистических атак. В ходе недавнего противостояния Эмираты приняли на себя колоссальный удар. По словам Регев, по территории государства было выпущено около 550 ракеты, более 2200 беспилотников. Еще весной в переброске израильской системы ПВО вместе с военным персоналом сообщало издание Axios, а позже информацию подтвердило и посол США Майк Хакаби. Теперь же факт военной помощи союзникам окончательно признан Иерусалимом. Сегодня, в понедельник, 6 июля, продолжается расследование инцидента, который произошел около 12-го телеканала израильского телевидения. Напомню, что накануне ночью были разбиты стеклянные двери на входе в здание редакции службы новостей 12-го телеканала. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях дверей. На месте происшествия были обнаружены многочисленные осколки. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на объект для сбора улик и установления всех обстоятельств случившегося. На данный же момент выясняется, идет ли речь о целенаправленном акте вандализма или о происшествии иного характера. Информация о пострадавших в ходе этого инцидента не поступала. Редакция продолжает работу в штатном режиме. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Почти 2000 лет евреи жили в Йемене. Но в 1949 году история одной из древнейших еврейских общин мира вдруг начала стремительно заканчиваться. После создания государства Израиль положение евреев в Йемене резко ухудшилось. Тысячи семей оставляли свои дома, имущество и землю. Многие неделями добирались пешком через горы и пустыню до лагеря возле Адена. Там их ждали самолеты, которые большинство никогда прежде не видело. Официальное название этой операции было «На крыльях орлов». По библейским словам, «Я носил вас на орлиных крыльях». Название «Волшебный ковер» появилось позже благодаря журналистам. За неполные полтора года Израиль перестал

и вез около 49 тысяч человек, почти всю еврейскую общину Йемена. Они прилетели почти без вещей. Но вместе с ними в Израиль пришли древние традиции, уникальные песнопения, ювелирное мастерство, кухня и богатое культурное наследие, которое бережно сохранялось на протяжении многих веков. Для Израиля операция «Волшебный ковер» стала одной из самых масштабных спасательных миссий первых лет существования государства. А для десятков тысяч йеменских евреев она стала дорогой, которая спустя почти 2000 лет привела их туда, куда были обращены молитвы их предков. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац категорически отвергает возможность полного вывода подразделений Цаля из созданной зоны безопасности в Южном Ливане, несмотря на растущее международное давление. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ключевая задача армии остается неизменной – обеспечение безопасности северных населенных пунктов Израиля и полная ликвидация террористической инфраструктуры, включая и подземные туннели и наземные позиции. Исраэль Кац особо отметил, что защита жизни израильских граждан и военнослужащих является абсолютным приоритетом и превалирует над любыми другими соображениями. Армия продолжит активные действия.

действия за пределами границы для нейтрализации угроз, игнорируя попытки внешнего давления, в том числе и со стороны руководства Исламской Республики. Напомню, что по последним данным, Цаль все же уйдет с некоторых районов Ливана и передаст их ливанской армии. Новый виток дипломатической напряженности разгорается между Анкарой и Иерусалимом после серии новых резких заявлений турецкого лидера. Раджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана обрушился с критикой на израильское руководство, обвинив его в попытках, цитирую, «продлить региональные конфликты ради политического выживания». Конец цитаты. По словам турецкого президента, Иерусалим не оставляет в покое Ливан и Сирию, продолжая при этом военные действия в секторе Газа. Далее цитирую, «нельзя допустить, чтобы нынешнее правительство, которое пристрастилось к войне, снова окутала наш регион запахом пороха и крови», заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции в Стамбуле с премьер-министром Пакистана. В ответ на эти выпады, а также на прозвучавшие ранее призывы турецких чиновников освободить Иерусалим, премьер-министр Бенямин Нетаньяху призвал Эрдогана успокоиться. Напомню, что министр внутренних дел Турции в прошлом месяце призвал свою страну освободить Иерусалим. Эксперты же отмечают, что риторика Анкары достигла беспрецедентного агрессивного уровня, фактически перечеркивая попытки нормализации отношений между государствами. Министр транспорта Израиля Мири Регев раскрыла детали оборонной политики еврейского государства. Она подтвердила, что еще в начале конфликта с иранской стороной Израиль развернул в Объединенных Арабских Эмиратах батарею «Железный купол». Этот шаг был продиктован критической угрозой баллистических атак. В ходе недавнего противостояния Эмираты приняли на себя колоссальный удар. По словам Регев, по территории государства было выпущено около 550 ракеты, более 2200 беспилотников. Еще весной в переброске израильской системы ПВО вместе с военным персоналом сообщало издание Axios, а позже информацию подтвердило и посол США Майк Хакаби. Теперь же факт военной помощи союзникам окончательно признан Иерусалимом. Сегодня, в понедельник, 6 июля, продолжается расследование инцидента, который произошел около 12-го телеканала израильского телевидения. Напомню, что накануне ночью были разбиты стеклянные двери на входе в здание редакции службы новостей 12-го телеканала. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях дверей. На месте происшествия были обнаружены многочисленные осколки. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на объект для сбора улик и установления всех обстоятельств случившегося. На данный же момент выясняется, идет ли речь о целенаправленном акте вандализма или о происшествии иного характера. Информация о пострадавших в ходе этого инцидента не поступала. Редакция продолжает работу в штатном режиме. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключений.

приключения, которые уносят вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. 14 мая 1948 года у государства Израиль появились не только флаг, герб и декларация независимости. В тот же день у него появился собственный голос. Первой государственной радиостанцией стал «Коль Исраэль». Еще совсем недавно она работала как подпольное радио «Аганы», а вечером 14 мая впервые вышла в эфир уже от имени независимого Израиля. Первой передачей стала прямая трансляция церемонии, на которой Давид Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости. Все происходило в невероятной спешке. В небольшом здании Тель-Авивского музея не хватало места ни людям, ни аппаратуре. По воспоминаниям участников, некоторым сотрудникам радио пришлось вести эфир буквально из туалетных кабинок. Так начиналось вещание страны, которое было всего несколько часов. Прошли десятилетия. Радио давно перестало быть единственным источником новостей. Появилось телевидение, интернет и социальные сети. Но именно тогда, в мае 1948-го, миллионы людей впервые услышали голос своего государства. Наверное, поэтому история «Коль Исраэль» напоминает нам, государство рождается не только в момент подписания документов. Оно по-настоящему становится государством тогда, когда у него появляется голос, который могут услышать все. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. По оценкам, в окружении главы правительства Бенямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон уже на этой неделе для встречи с Дональдом Трампом. Это станет их 8-м очным контактом с момента возвращения американского лидера в Белый дом. Центральной темой переговоров будет противодействие ядерной программе иранской страны. Однако израильский премьер намерен срочно поднять еще один критический вопрос, вызывающий серьезную тревогу в оборонном и политическом истеблишменте Иерусалима. Речь идет о возможном возвращении Турции в программу поставок истребителей пятого поколения F-35 и закупки американских двигателей для ее собственных боевых самолетов. Эти шаги Трамп может анонсировать в ходе своего визита в Анкару на саммит НАТО. Израиль же намерен жестко отстаивать сохранение своего качественного военного превосходства в регионе. Беспрецедентная нагрузка на систему здравоохранения и реабилитации зафиксирована в официальном отчете Министерства обороны Израиля. Согласно опубликованным данным профильного ведомства, за помощью уже обратились около 26 200 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Главной особенностью текущей статистики

республики стало то, что порядка 65% всех пострадавших страдают от посттравматического стрессового расстройства. Эксперты оборонного сектора прогнозируют, что общее число раненых ветеранов ЦАЛИ и силовых структур всех прошлых кампаний превысит отметку в 90 тысяч человек уже к концу текущего года. Это означает беспрецедентный рост масштабов инвалидности – более чем на 40% всего за последние 3 года. Полиция Иерусалима задержала жителя Офакима по подозрению в осквернении государственного символа в старом городе. 20-летний молодой человек сорвал израильский флаг и выбросил его в мусорный бак. Оперативники округа Давид вычислили и доставили нарушителя в участок для проведения следственных действий. Окружной суд Иерусалима уже провел первое заседание и освободил задержанного, наложив на него ряд ограничительных условий. Правоохранительных органах подчеркнули, что рассматривает любое посягательство на государственную символику как серьезное правонарушение. Силовики намерены задействовать все имеющиеся юридические инструменты, чтобы довести дело до обвинительного приговора и жестко пресекать подобные инциденты для сохранения общественного порядка. В социальных сетях набирает популярность кадры с официального празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне, главным героем которых стал президент США Дональд Трамп. Во время торжественных мероприятий Трамп наблюдал за прямым эфиром телеканала Fox News, где в этот же момент транслировали его же, смотрящего на экран. В результате возникла комичная оптическая иллюзия и уникальный эффект бесконечного отражения, который пользователи интернета уже окрестили как «Трамп смотрит на Трампа, который смотрит на Трампа». Забавный видеофрагмент мгновенно стал вирусным, породив волну мемов, обсуждений и комментариев по всему миру. Бывшие заложники Александр Труфанов и Сапир Коэн сыграли свадьбу. На церемонии, которая прошла вчера вечером 5 июля, собрались близкие пары, а также высокопоставленные лица, включая и президента Израиля Ицхака Герцога. Александр Труфанов, который провел в плену 498 дней, сделал предложение Сапир через 5 месяцев после своего освобождения. Сама же Сапир, а также мать и бабушка Александра были спасены в рамках ноябрьской сделки 23 года. Свадьба Александра Труфанова и Сапир Коэн стала олицетворением надежды для всей страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Иногда историю меняет случайно услышанная фамилия. В конце 50-х годов в Аргентине дочь немецко-еврейского эмигранта Лотера Хермана познакомилась с молодым человеком по имени Клаус Эйхман. Во время одной из встреч он с гордостью рассказал, что его отец служил у Гитлера. Для большинства людей это был бы просто разговор, но не для Лотера Хермана. Херман пережил нацистские преследования и после заключения в концлагере почти полностью потерял зрение. Услышав фамилию Эйхман, он заподозрил невероятное. Возможно, один из главных организаторов Холокоста живет в Аргентине под чужим именем. Он сообщил о своих подозрениях, и после долгой проверки эта информация дошла до израильских спецслужб. 11 мая 1960 года агенты Моссада задержали Адольфа Эйхмана по дороге с работы в пригороде Буэнос-Айреса. Через несколько дней его тайно вывезли в Израиль на самолете национальной авиакомпании под видом больного члена экипажа. Суд над Эйхманом в Иерусалиме стал одним из самых громких процессов 20 века. Миллионы людей впервые услышали свидетельства переживших Холокост. А мир увидел преступления нацизма не только в архивных документах, но и в рассказах живых людей. Сегодня имя Лотера Хермана известно немногим. Но именно его настойчивость стала той первой ниточкой, которая в конце концов привела израильских следователей к одному из самых разыскиваемых преступников 20 века. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивные выгоды, доступные только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. По оценкам, в окружении главы правительства Бенямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон уже на этой неделе для встречи с Дональдом Трампом. Это станет их 8-м очным контактом с момента возвращения американского лидера в Белый дом. Центральной темой переговоров будет противодействие ядерной программе иранской страны. Однако израильский премьер намерен срочно поднять еще один критический вопрос, вызывающий серьезную тревогу в оборонном и политическом истеблишменте Иерусалима. Речь идет о возможном возвращении Турции в программу поставок истребителей 5-го поколения F-35 и закупке американских двигателей для ее собственных боевых самолетов. Эти шаги Трамп может анонсировать в ходе своего визита в Анкару на саммит НАТО. Израиль же намерен жестко отстаивать сохранение своего качественного военного превосходства в регионе. Беспрецедентная нагрузка на систему здравоохранения и реабилитации зафиксирована в официальном отчете Министерства обороны Израиля. Согласно опубликованным данным профильного ведомства, за помощью уже обратились около 26 200 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Главной особенностью текущей статистики стало то, что порядка 65% всех пострадавших страдают от посттравматического стрессового расстройства. Эксперты оборонного сектора прогнозируют, что общее число раненых ветеранов ЦАЛИ и силовых структур всех прошлых кампаний превысит отметку в 90 тысяч человек уже к концу текущего года. Это означает беспрецедентный рост масштабов инвалидности – более чем на 40% всего за последние 3 года. Полиция Иерусалима задержала жителя Офакима по подозрению в осквернении государственного символа в старом городе. 20-летний молодой человек сорвал израильский флаг и выбросил.

бросил его в мусорный бак. Оперативники округа Давид вычислили и доставили нарушителя в участок для проведения следственных действий. Окружной суд Иерусалима уже провел первое заседание и освободил задержанного, наложив на него ряд ограничительных условий. В правоохранительных органах подчеркнули, что рассматривает любое посягательство на государственную символику как серьезное правонарушение. Силовики намерены задействовать все имеющиеся юридические инструменты, чтобы довести дело до обвинительного приговора и жестко пресекать подобные инциденты для сохранения общественного порядка. В социальных сетях набирает популярность кадры с официального празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне, главным героем которых стал президент США Дональд Трамп. Во время торжественных мероприятий Трамп наблюдал за прямым эфиром телеканала Fox News, где в этот же момент транслировали его же, смотрящего на экран. В результате возникла комичная оптическая иллюзия и уникальный эффект бесконечного отражения, который пользователи интернета уже окрестили как «Трамп смотрит на Трампа, который смотрит на Трампа». Забавный видеофрагмент мгновенно стал вирусным, породив волну мемов, обсуждений и комментариев по всему миру. Бывшие заложники Александр Труфанов и Сапир Коэн сыграли свадьбу. На церемонии, которая прошла вчера вечером 5 июля, собрались близкие пары, а также высокопоставленные лица, включая и президента Израиля Ицхака Герцога. Александр Труфанов, который провел в плену 498 дней, сделал предложение Сапир через 5 месяцев после своего освобождения. Сама же Сапир, а также мать и бабушка Александра были спасены в рамках ноябрьской сделки 23-го года. Свадьба Александра Труфанова и Сапир Коэн стала олицетворением надежды для всей страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: По самой известной версии, одно из величайших археологических открытий 20 века началось с брошенного камня. В 1947 году молодой бедуин Мухаммад Эд-Диб пас овец у пещер Кумрана, неподалеку от Мертвого моря. Позже он рассказывал, что бросил камень в одну из пещер и вместо глухого удара услышал звон разбившегося глиняного сосуда. Он зашел внутрь, чтобы посмотреть, что произошло, и обнаружил древние кувшины со свитками, пролежавшими в темноте почти 2000 лет. Впоследствии археологи исследовали 11 пещер Кумрана и нашли около 900 рукописей. Среди них оказались древнейшие из известных списков большинства книг Танаха, а также десятки ранее неизвестных религиозных и исторических текстов. Эта находка стала одной из самых важных в истории библейской археологии. В наши дни свитки Мертвого моря хранятся в храме книги в Иерусалиме и продолжают открывать ученым новые страницы прошлого. Они помогли лучше понять историю древнего иудаизма и подтвердили, с какой поразительной точностью на протяжении веков переписывались многие библейские тексты. Тысячи людей приезжают в Израиль, чтобы увидеть эти свитки своими глазами. Но их история напоминает: величайшие открытия не всегда рождаются в научных лабораториях. Иногда они просто ждут своего часа в полной темноте и почти 2000 лет.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News сообщил, что несколько христианских деревень в Ливане обратились к Иерусалиму с просьбой об аннексии. По словам главы правительства, местные жители ищут защиты от радикалов, стремящихся их уничтожить. При этом премьер не уточнил, носили ли эти обращения публичный характер. Параллельно же министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар и глава оборонного ведомства Исраэль Кац подчеркнули, что Израиль не имеет территориальных амбиций в Ливане. Однако войска останутся в южной зоне безопасности до ликвидации угроз. Нетаньяху же добавил, что недавнее соглашение с Бейрутом при посредничестве Вашингтона демонстрирует наличие серьезных рычагов для изменения региональной архитектуры. Тревожные данные о состоянии государственной медицины публикует Центральное статистическое бюро Израиля. В минувшем году более 1 000 000 израильских граждан, нуждавшихся в консультации врача-специалиста, были вынуждены ожидать приема дольше месяца. Согласно официальным отчетам, порядка 800 тысяч граждан стояли в очереди от 1 до 3 месяцев, а свыше 300 тысяч ожидали визита более 3 месяцев. Наиболее критическая ситуация сложилась в гастроэнтерологии, неврологии и урологии, где большинству пациентов приходилось ждать приема неделями. На фоне системного кризиса почти 19% пациентов обратились за платной помощью в частные клиники. При этом около 1,5 миллиона израильских граждан оценивает качество услуг в государственных больницах как низкое. Крупный канал нелегальной миграции перекрыли оперативники округа Иудея и Самария. Полицейские задержали жителя Бней-Брака, который пытался тайно провести вглубь Израиля 7 жителей территории, не имеющих разрешения на въезд. Нарушители были буквально замурованы в салоне автомобиля. Часть из них пряталась за фальш-стеной заднего сиденья. Остальные же сидели в багажнике под плотным одеялом. Все задержанные вместе с водителем доставлены на допрос. В полиции напоминают, что пособничество нелегалам, которые нередко причастны к уголовным преступлениям, карается реальными тюремными сроками. Силовики пообещали продолжить жесткие зачистки приграничных зон для полной ликвидации подобных схем. Напомню, что компания «Ракевет Израиль» объявила

масштабной модернизации путей в центральных районах страны, из-за чего в конце недели серьезно изменится график движения поездов. Проведение важнейших ремонтных работ запланировано с четверга по субботу, с 9 по 11 июля, в период минимального летнего спроса на поездки. В эти дни прямое регулярное сообщение между Лодом и Тель-Авивом будет полностью приостановлено, а две промежуточные станции закроются. Пассажирам, планирующим поездку между южными, центральными и северными городами, придется использовать пересадки, так как большинство ключевых маршрутов в эти дни будут работать по сокращенному графику. В качестве альтернативы железнодорожники организуют бесплатные подвозки. Будет запущен прямой поезд-шаттл между Лодом и Тель-Авивом, а также усилят регулярные автобусные рейсы. Движение в полном объеме возобновится в воскресенье 12 июля. Точные изменения по конкретным направлениям пассажирам рекомендуется заранее проверять на официальном сайте Ракевет Израиль. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В июне Израиль простился с человеком, который однажды изменил само представление о том, что такое картина. Ушел из жизни Яков Агам. Ему было 98 лет, и его называют одним из создателей кинетического искусства. Хотя сам он, наверное, сказал бы проще. Искусство не должно стоять на месте. Представьте себе музей, где перед картиной нельзя просто остановиться. Сделайте шаг вправо, увидите одно изображение. Шаг влево, и оно уже совсем другое. Именно так работают произведения Агама. Он первым превратил зрителя в участника искусства. По его замыслу, картина рождается не только в мастерской художника, но и в тот момент, когда человек начинает двигаться рядом с ней. Эта идея появилась не случайно. Яков Агам вырос в семье раввина и каббалиста. Позже он вспоминал, что с детства наблюдал за песчаными дюнами, которые ветер менял каждый день. Один и тот же пейзаж никогда не повторялся. Тогда он понял мысль, определившую всю его жизнь. В мире нет ничего окончательно завершенного. Сегодня работы Якова Агама находятся в крупнейших музеях мира. А в Израиле его самое известное произведение знакомо почти каждому. Это знаменитый фонтан на площади Дизингоф в Тель-Авиве. Если будете там, не спешите фотографировать. Обойдите фонтан кругом, и только тогда вы увидите его таким, каким задумал художник. Наверное, это и есть лучший способ вспомнить человека, который всю жизнь убеждал мир. Настоящее искусство начинается тогда, когда зритель перестает стоять на месте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News сообщил, что несколько христианских деревень в Ливане обратились к Иерусалиму с просьбой об аннексии. По словам главы правительства, местные жители ищут защиты от радикалов, стремящихся их уничтожить. При этом премьер не уточнил, носили ли эти обращения публичный характер. Параллельно же министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар и глава оборонного ведомства Исраэль Кац подчеркнули, что Израиль не имеет территориальных амбиций в Ливане. Однако войска останутся в южной зоне безопасности до ликвидации угроз. Нетаньяху же добавил, что недавнее соглашение с Бейрутом при посредничестве Вашингтона демонстрирует наличие серьезных рычагов для изменения региональной архитектуры. Тревожные данные о состоянии государственной медицины публикует Центральное статистическое бюро Израиля. В минувшем году более миллиона израильских граждан, нуждавшихся в консультации врача-специалиста, были вынуждены ожидать приема дольше месяца. Согласно официальным отчетам, порядка 800 тысяч граждан стояли в очереди от 1 до 3 месяцев, а свыше 300 тысяч ожидали визита более 3 месяцев. Наиболее критическая ситуация сложилась в гастроэнтерологии, неврологии и урологии, где большинству пациентов приходилось ждать приема неделями. На фоне системного кризиса почти 19% пациентов обратились за платной помощью в частные клиники. При этом около 1,5 миллиона израильских граждан оценивает качество услуг в государственных больницах как низкое. Крупный канал нелегальной миграции перекрыли оперативники округа Иудея и Самария. Полицейские задержали жителя Бней-Брака, который пытался тайно провести вглубь Израиля 7 жителей территории, не имеющих разрешения на въезд. Нарушители были буквально замурованы в салоне автомобиля. Часть из них пряталась за фальш-стеной заднего сиденья. Остальные же сидели в багажнике под плотным одеялом. Все задержанные вместе с водителем доставлены на допрос. В полиции напоминают, что пособничество нелегалам, которые нередко причастны к уголовным преступлениям, карается реальными тюремными сроками. Силовики пообещали продолжить жесткие зачистки приграничных зон для полной ликвидации подобных схем. Напомню, что компания «Ракевет Исраэль» объявила масштабной модернизации путей в центральных районах страны, из-за чего в конце недели серьезно изменится график движения поездов. Проведение важнейших ремонтных работ запланировано с четверга по субботу, с 9 по 11 июля, в период минимального летнего спроса на поездки. В эти дни прямое регулярное сообщение между Лодом и Тель-Авивом будет полностью приостановлено, а две промежуточные станции закроются. Пассажирам, планирующим поездку между южными, центральными и северными городами, придется использовать пересадки, так

как большинство ключевых маршрутов в эти дни будут работать по сокращенному графику. В качестве альтернативы железнодорожники организуют бесплатные подвозки. Будет запущен прямой поезд-шаттл между Лодом и Тель-Авивом, а также усилят регулярные автобусные рейсы. Движение в полном объеме возобновится в воскресенье 12 июля. Точные изменения по конкретным направлениям пассажирам рекомендуется заранее проверять на официальном сайте Ракевет Израиль. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 градуса. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: Представьте себе, вам нужно выпустить первые почтовые марки нового государства. Но есть одна проблема. У этого государства еще нет официально утвержденного названия. Именно с такой задачей столкнулся Израиль в мае 1948 года. Стране срочно требовали собственные марки, но решение о названии еще не было окончательно оформлено. Поэтому на первом выпуске появилась надпись «Дор Иври» – «Еврейская почта». Слово «Израиль» на них отсутствовало. Эти марки поступили в обращение всего через несколько дней после провозглашения независимости. В стране уже шла война. Не хватало продовольствия, оружия и самых необходимых вещей. Но почтовая служба начала работать практически сразу. Молодому государству нужно было поддерживать связь между городами, принимать официальную корреспонденцию и соединять письмами семьи, разбросанные по всему миру. Позже на марках появилось название «Израиль», а первые выпуски «Дор Иври» стали настоящей гордостью филателистов. Они сохранили память о нескольких днях, когда государство уже существовало, а его имя еще только входило в историю. Кстати, эмблему почты Израиля украшает бегущий олень. С древних времен он считался символом быстроты и добрых вестей. И, пожалуй, трудно придумать более точный символ для службы, которая родилась вместе с государством и с первых дней помогала людям оставаться на связи.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: Когда в Израиле впервые предложили выращивать рыбу в пустыне, многие решили, что это шутка. Какая рыба, если вокруг песок, жара и почти нет воды? Но оказалось, что ответ скрывался под землей. В Негеве и Араве ученые обнаружили запасы теплой солоноватой воды. Для питья она почти не подходит, зато идеально подходит для выращивания некоторых видов рыбы. В конце 1980-х профессор Самуэль Аппельбаум вместе с коллегами предложил использовать этот неожиданный ресурс. Так в израильской пустыне появились первые рыбные хозяйства. Сегодня здесь выращивают морского леща, барамунди и другие виды рыбы. А воду после специальных очистных систем используют повторно, в том числе для полива сельскохозяйственных культур. Израильский опыт изучают специалисты со всего мира. Ведь речь идет не только о рыбоводстве, но и о том, как наука помогает по-новому использовать природные ресурсы. Если однажды будете путешествовать по Негеву или Араве и увидите среди песков рыбные фермы, не удивляйтесь. Пустыня неохотно раскрывает свои секреты. Но один из них сегодня помогает выращивать рыбу там, где еще совсем недавно это казалось невозможным.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос – что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН – Управление военной разведки ЦААЛя. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно – молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации, но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю ОМАН пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными.

0: О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день?
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

just for you. I bloom just for you.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: Когда мы слышим слово «памятник», почти сразу представляем бронзовую фигуру на высоком постаменте. Но один из самых известных израильских художников доказал, что память может выглядеть совсем иначе. Его звали Дани Караван. Он родился в Тель-Авиве еще до создания государства Израиль. Начинал как театральный художник, а со временем стал лауреатом премии Израиля и одним из самых известных мастеров монументального искусства в мире. Его работы появились во Франции, Германии, Испании, Италии, Южной Корее и, конечно, в Израиле. Самая известная работа Каравана на родине – мемориал Негевской бригаде в Бейершеве. Здесь нет привычного памятника с героем на пьедестале. Вместо него – бетонные конструкции, пустынный ветер, солнечный свет и открытое небо. Караван был убежден – память нельзя рассматривать со стороны, ее нужно почувствовать. Именно поэтому ему доверяли создавать мемориалы, посвященные самым трагическим страницам истории. Среди них мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома в Берлине и мемориал философу Вальтеру Беньямину на границе Испании и Франции. Если окажетесь в Бейершеве, обязательно загляните к мемориалу Негевской бригады. Не торопитесь уходить, просто пройдите через него. Наверное, именно тогда станет понятно, что Дани Караван создавал не памятники из камня и бетона. Он создавал места, где память продолжает жить.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В середине 60-х годов советский истребитель МиГ-21 считался одной из самых больших военных тайн. На нем летали армии многих стран, но на Западе почти никто не знал о его реальных возможностях. Израилю был нужен этот самолет. Но как получить машину, которую невозможно купить или захватить в бою? Ответ оказался неожиданным. Не угнать самолет, а убедить пилота добровольно перелететь в Израиль. Несколько месяцев израильская разведка искала человека, который мог бы решиться на такой шаг. Им стал летчик иракских ВВС Мунир Редфа, ассириец-христианин, который чувствовал, что командование не доверяет ему и прежде всего думал о безопасности своей семьи. 16 августа 1966 года Редфа поднял свой МиГ-21 в воздух и вместо привычного маршрута взял курс на Израиль. Самолет благополучно приземлился на авиабазе Хацор. В обмен Израиль помог вывести семью Редфа из Ирака. Операция получила название «Бриллиант». Израильские специалисты впервые смогли подробно изучить новейший советский истребитель, а затем поделились полученными данными с Соединенными Штатами. Вскоре эта информация помогла американским пилотам лучше подготовиться к воздушным боям во время войны во Вьетнаме. Иногда историю меняет новое оружие, а иногда человек, который однажды решает изменить собственную судьбу. Именно так Израиль получил самолет, который считался одной из самых тщательно охраняемых военных тайн своего времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.